информации зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

сегодня. Песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на «Радио 7».

0: столице 8 часов утра. Впереди на Радио 7 новости. В студии уже появилась Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Россиянам хотят разрешить ездить в Китай на личных автомобилях. Министерство транспорта России ведет финальные переговоры с китайской стороной по проекту двустороннего соглашения, которое позволит гражданам обеих стран пересекать границу на личных авто. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. В настоящее время, как уточнил руководитель Минтранса, стороны продолжают обсуждать вопрос о сроке действия водительских удостоверений. Необходимо четко определить, на какой период российские автолюбители смогут законно управлять машинами в КНР, а китайские на территории России. Контрольные и проверочные работы по всем предметам не занимают более 10% учебного времени. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, такой подход позволяет педагогам уделять больше внимания объяснению нового материала. Глава ведомства подчеркнул, что задача школы – формировать

0: зависит от заработка за 2 года, предшествующих году наступления нетрудоспособности и страхового стажа. Российским туристам сложнее всего во время отпуска позволить себе ничего не делать. В ходе опроса выяснилось, около трети россиян трудно просто отдыхать и бездействовать. Еще 20% не могут не отвечать на рабочие сообщения во время отпуска, а четверть опрошенных вовсе не способна полностью отключиться от работы. При этом 32% отметили, что даже на отдыхе им важно заниматься чем-то полезным – спортом, учебой или культурными мероприятиями. Ну а психологи, в свою очередь, рекомендуют перестать считать отдых наградой и признать его необходимость наравне со сном и хорошей едой.
1: Диана, тебе трудно во время отпуска ничего не делать?
0: Очень даже легко.
1: И мне.
0: Единственный минус, что просыпаюсь я рано, около 5 утра, и в 7 я уже на пляже. Это Радио 7 на 7 холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на 7 холмах с Евгением Вудяном.
1: Прямо в точку. Доброе утро и добро пожаловать в эфир Радио 7. На календаре 6 сентября. Это первые выходные осени, и они продолжаются под музыку на все времена. Дона Саммер и Адель скоро, а Аэросмит прямо сейчас. Come here, baby.

Джейсон Расс и Колби Кэлэй. С утра пораньше. А тем временем пишут, что лето 2026-го стало самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений. Экстремально высокие температуры наблюдались на Урале и в Сибири. При этом на европейской территории и на Дальнем Востоке температурные условия оказались в среднем близкими к норме. В Москве и Петербурге лето тоже обошлось без резких температурных скачков. В столице погода была теплее нормы всего на 0,7 градуса, а в Петербурге на 0,6 градуса. По моим личным наблюдениям, бывало и теплее. И менее дождливее. Ну да ладно. Дальше поставим Red Hot Chili Peppers и Ace of Base, а затем гороскоп. Не пропустите.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня. Первая неделя осени завершится ощущением, что вам больше не хочется возвращаться ни к одной из старых ролей. Овны, львы и стрельцы, звезды поддерживают это желание. Вы готовы вести себя иначе. Знаки Земли. Воскресенье может подарить вам возможность увидеть привычное место в необычное время. Тельцы, Девы и Козероги, именно эта смена обстоятельств заставит вас заметить то, что обычно остается за пределами внимания. Знаки воздуха. Сегодня вы неожиданно заинтересуетесь тем, что раньше казалось совершенно не вашим. Близнецы, Весы и Водолеи, не обязательно превращать это в новое увлечение. Иногда достаточно просто позволить себе любопытство. Знаки воды. Вечером звезды советуют не планировать слишком много на следующую неделю. Раки, скорпионы и рыбы, оставьте место для неизвестного. Сентябрь уже готовит вам несколько ходов, которых сейчас невозможно предугадать.
0: Радио 7.

8 часов 40 минут в Москве. Доброе утро, ранние пташки. Чуть ранее у нас была Ферги. Недавно певица делилась фотками своего сына, посвятила ему пост в социальных сетях. Это было трогательное поздравление с днем рождения. Ферги писала: «Как прекрасно наблюдать, как ты стал таким добрым, забавным и крутым парнем, каким являешься сейчас. Ты такой крутой чувак!» И, видимо, больше всех зацепило именно последнее. «Чувак!» Дальше поставим Джорджа Майкла и «Кардиганс». Вы слушаете «Радио 7». Доброе утро.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: столице 9 утра. Новости с Дианой Макеевой. Прямо сейчас. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Кремль раскрыл детали встречи Владимира Путина с посланниками Дональда Трампа. Переговоры завершились глубокой ночью. Более трех часов продолжался разговор российского президента со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Владимир Путин отметил успехи нашей армии в ходе спецоперации и выразил уверенность в достижении поставленных целей, также подчеркнув необходимость устранения первопричин конфликта. Как сообщил по итогам переговоров помощник президента Юрий Ушаков, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер обещали использовать полученную в Москве информацию в ходе контактов в Киеве. Сегодня посланники Трампа направятся в украинскую столицу. Открытие первого участка Рублево-Архангельской линии столичного метро улучшило транспортное обслуживание районов Пресненские, Хорошово-Мневники, Щукино, Драгомилово и Филе.

0: И гостей столицы ждут спектакли, концерты, творческие встречи. Насладиться музыкой можно в столичных парках. Коллективы выступают во всевозможных жанрах, от классики до рока. Стало известно, сколько россиян поддерживают отношения с одноклассниками. 23% опрошенных рассказывают, что как раз своего лучшего друга они встретили именно в школе. И вот уже спустя много лет дружба сохраняется и только крепнет. Некоторые добавили, что в школе встретили любовь всей своей жизни. 33% граждан отметили, что общаются с некоторыми одноклассниками. Кто-то сказал, что поддерживал отношения первые годы после школы, но потом время и расстояние разрушили дружбу. Другие, напротив, отметили, что не общались долгое время, но были рады встретить старых друзей спустя много лет.
1: Диана, ты поддерживаешь отношения с одноклассниками?
0: Да, моя лучшая близкая подруга как раз, да, со школы. И видимся мы с ней чаще, чем те, кто живут на соседней улице.
1: Здорово!
0: Да. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян, всем чудесного дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах. С Евгением Вудяном.
1: Журналистам нашим большое спасибо. Радио 7 на Семи холмах. Выходные, воскресное утро. Добро пожаловать. Начинаем день в компании лучших мировых артистов. Дальше Тейлор Свифт, Энни Леннокс, а также Шанайя Твейн.

Spice Girls в воскресном эфире. А тем временем Netflix выпустил трейлер второго документального фильма о Михаэле Шумахере под названием «Шумахер. 94. Рождение легенды». Премьера состоится 2 октября. Картину сняла режиссер Кристина Фрейтаг. Фильм расскажет о переломном моменте 1994 года, когда 25-летний Михаэль Шумахер за рулем болида «Бенетон» завоевал свой самый первый титул чемпиона мира в «Формуле-1». В общем, должно быть интересно. А из музыки дальше у нас Крис Ри, а еще «Почил».

Терренс Трент Дарби. Только что. Сегодня уже 6 сентября, а буквально вчера писали, что первый в России пассажирский водородный поезд запустят на Сахалине в 2027-2028 годах. Водородный поезд предназначен для использования на неэлектрифицированных участках железнодорожной сети. По словам создателей, он не будет производить вредных выбросов в атмосферу. Выхлоп его энергетической установки представляет собой водяной пар. Любопытно, даже прокатиться на таком захотелось. Осталось придумать маршрут. Через несколько минут к эфиру присоединится Бритни Спирс, а затем Лайнел Ричи.

0: Лайнел Ричи в воскресном эфире. На этой неделе стало известно, что Лайнел оказался в отделении интенсивной терапии в Сент-Луисе. После выступления в субботу вечером артист самостоятельно обратился в местную больницу, где его обследовали. По предварительной версии, причиной недомогания могло стать легкое обезвоживание. Ох, напугал. В любом случае, желаем Лайнелу скорейшего выздоровления. Музыки приятные. Вернемся через 2-3 минуты. А прежде Ольга Яковина расскажет кое-что интересное про массовые прогулки. Слово Ольге.
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет. С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Бывают массовые забеги, массовые заплывы, массовая беговая лыжня, но все это мероприятие для людей в хорошей спортивной форме. А на Урале придумали формат, который подходит вообще всем. Массовые прогулки. Первую такую провели в Екатеринбурге еще в 1984 году, в третье воскресенье мая. С тех пор мероприятие проходит ежегодно и так и зовется «Майская прогулка». Сейчас массовые прогулки проходят и в других городах Свердловской области. В Каменске-Уральском и в маленьком городке Сысерть, который известен старинным железоделательным заводом, который превратился в арт-кластер. Вот в Сысерти формат массовых прогулок расширили. И помимо майской проводят еще осеннюю прогулку в первое воскресенье сентября. Она зовется «Бажовская верста», потому что основная часть маршрута проходит по территории природного парка «Бажовские места». Правила у осенней прогулки такие же, как и у майской. Участники могут выбрать один из трех вариантов маршрута. На 7 километров для тех, кто идет пешком, и на 20 или на 28 для тех, кто предпочитает велопрогулки. Впрочем, можно и все 28 километров пешком прошагать. Никаких ограничений для участников нет. Нет необходимости и в том, чтобы прийти к финишу первым. Массовая прогулка – это не соревнование, а просто возможность погулять с единомышленниками по красивым, интересным местам. Нужно только зарегистрироваться на сайте мероприятия и отмечаться по дороге на контрольных пунктах. Ну, чтобы организаторы знали, что все прогульщики в порядке. Все пункты представляют собой достопримечательные объекты – природные или рукотворные. На каждом ждет своя дополнительная программа, так что массовая прогулка – это не бесцельное шляние, а интересная экскурсия в весьма необычном формате. А на финише еще ждут маленькие приятные подарки-сувениры. Словом, отличный повод для того, чтобы отправиться в большой загул.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Сегодня песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Но... ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

0: столице 10 утра. С выпуском новостей Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Число поступивших в российские вузы уже превысило 1 000 000 человек. В Миноборнауке сообщили, что почти 619 тысяч поступили на бакалавриат. Еще более 170 тысяч на специалитет и почти 190 тысяч в магистратуру. Почти 58 тысяч студентов зачислены по новой системе высшего образования, которую сейчас тестируют 17 российских вузов. Приемная кампания при этом еще продолжается. Зачисление на платные места завершится не позднее 30 сентября. Прием в аспирантуру завершится не позднее 30 ноября, отметили в Миноборнауке. Студентам надо ставить задачи, которые можно решить только самим, без обращения к искусственному интеллекту. С таким заявлением выступили в Общественной палате. Речь идет не о запрете на использование искусственного интеллекта в образовании, а об адаптации учебного процесса к новым реалиям. По мнению общественников, вместо тотальных банов педагоги должны разрабатывать такие задания, которые невозможно решить простым промптом. Задача образования – формировать личность, способную принимать самостоятельные решения, а не просто воспроизводить компетенции. Знаний. Россияне с 15 сентября смогут посещать Таиланд без визы на срок пребывания до 30 дней. Как сообщили в консульском департаменте МИДа Королевства, для граждан России действует двустороннее соглашение, по которому они могут находиться в целях туризма в стране до 30 дней без оформления виз. Также россияне могут, как и туристы из других стран, обращаться в миграционную полицию с заявлениями о продлении своего пребывания в Таиланде. Пляжный отдых в бархатный сезон дешевле всего обойдется в Махачкале, Сочи и Сухуми. При этом самым бюджетным вариантом для отпуска у моря оказалась Махачкала. Стоимость перелета в одну сторону на одного составит меньше 9000 рублей, а за ночь в гостинице предстоит заплатить 6100. По данным исследования одного из сервисов для планирования путешествий, поездка в Сочи обойдется чуть дороже. Из зарубежных курортов эксперты рекомендуют грузинский Батуми. Бюджетные варианты также предоставляет Турция. А вот Баку, по мнению экспертов, уже нельзя отнести к недорогим туристическим городам. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Вудян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
0: Спасибо, Диана. Вы слушаете «Радио 7», и в этом часе вас ждет продолжение нашего специального тематического уикенда. Также я собираюсь подарить кому-то из вас пару билетов на спектакль. Подробности в эфире не пропустите. А сначала музыка на все времена, и берутся за нее в ближайшие минуты Така, Симпли Ред, а прежде Эмилия и ее большой-пребольшой мир.

воскресном эфире Роксет, и настало время переходить к подаркам. Обещанным условие простое. Отвечать на вопрос быстрее всех правильно. Я дарю вам прекрасный приз, и сегодня это два приглашения в Московский художественный театр имени Чехова на спектакль Константина Хабенского и Александра Цыпкина «Жил-был дом». 6 сентября в 1819 году в США был запатентован токарный станок. Как вы думаете, какой из российских императоров был страстным поклонником токарного дела, владел несколькими токарными станками, лично вытачивал сложные художественные изделия из дерева? Варианты ответов: Николай I, Петр I или же Александр I. Ваши ответы мы ждем в нашем конверте, который располагается на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Первый, кто правильно отвечает, идет на спектакль. Желаю удачи!

Радио 7 представляет Уикенд культурного обмена. Имани, you will never know. До того, как стать певицей, Имани 7 лет работала моделью в Нью-Йорке. После кризиса в индустрии она вернулась во Францию и работала хостес в ресторане. Там она часто встречала людей, которые днем зарабатывали на жизнь, а вечерами продолжали заниматься музыкой и творчеством. Имани узнала в них себя и решила, наконец, заняться тем, о чем мечтала с детства. Она начала выступать в небольших парижских клубах, а затем записала «You Will Never Know». Глубокий контральто Имани особенно пришелся по вкусу российской публики. В 2014 году песня поднялась на первое место российского iTunes, а танцевальный ремикс петербургского диджея Иван Спел сделал «You Will Never Know» еще популярнее. Имани, узнав о всенародной любви, приехала в нашу страну уже с большими сольными концертами и очень тепло отзывалась о российских фанатах, неулыбчивых в жизни, но абсолютно счастливых на каждом ее выступлении. Радио 7. Уикенд культурного обмена.

Томас Невергрин только что. И давайте узнаем, кто пойдет на спектакль. Условие было ответить на вопрос правильно и быстрее других. 6 сентября в 1819 году в США был запатентован токарный станок. А вопрос был следующий. Как вы думаете, какой из российских императоров был страстным поклонником токарного дела, владел несколькими токарными станками и лично вытачивал сложные художественные изделия из дерева? Варианты ответов были Николай I, Петр I или же Александр I. Правильный ответ – Петр I. Основательно владел токарным мастерством, выписывал из-за границы лучшие инструменты и станки, а также оставил после себя коллекцию уникальных изделий, выточенных своими руками. Быстрее всех, практически молниеносно. Правильный ответ прислала нам Яна, 6831, последние цифры номера. Яна, мы вас поздравляем, вы получаете два приглашения на спектакль Константина Хабенского и Александра Цыпкина «Жил-был дом». Это 9 историй, объединенных общим финалом. Истории смешные и грустные, понятные любому человеку. Эту постановку вы сможете увидеть 10 сентября в Московском художественном театре имени Чехова. Всем большое спасибо за участие.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В спорте очень многое зависит от инвентаря, но порой этого недостаточно. Например, в Москве соревнования по греблю проходили традиционно от императорского речного яхт-клуба до усадьбы в Трехгорном. Против течения, трибуны, берега реки и мосты. Но это, так скажем, любительский уровень. В начале 1970-х годов Международная федерация выбрала Москву для чемпионата Европы по академической гребле. До этого спортсмены соревновались в Серебряном бору или под Нескучным садом, но там им мешали сильнейший ветер и боковые волны от проходящих судов. Поэтому решили создать закрытую, контролируемую акваторию. В Татаровской пойме вырыли искусственное русло. Протяженность 2,3 километра, ширина 125 метров, глубина 3,5 метра. Параллельно проложили возвратный канал. Гребцы могли возвращаться к старту по нему, не создавая помех на основной трассе. Холмы Крылатского естественным образом защитили воду от ветра. Для спортсменов это стало огромным плюсом. Еще одна инженерная хитрость. Гидрологи спроектировали замкнутый цикл. Вода из Москвы-реки поступала в канал, проходила очистку и возвращалась обратно. На финишной зоне возвели уникальную трибуну на 3400 мест с 18-метровым козырьком. С инженерной точки зрения это было очень непросто. Сзади конструкция опиралась на консольные опорные ноги, а спереди ее поддерживали стальные оттяжки. Так гребенка трибуны не касалась земли. Сооружение как бы уравновешивало само себя, а избыточную нагрузку компенсировали шарниры в опорах. Для дополнительной безопасности добавили служебный корпус. Архитекторы гордились тем, что смогли спрятать финишную вышку внутри трибуны, чтобы она не закрывала зрителям обзор, в отличие от некоторых олимпийских объектов в Мюнхене. Спортсмены и судьи отметили гидродинамические характеристики трассы. Идеальная ширина дорожек, отсутствие волн и продуманная система течения давали всем участникам равные условия. Комплекс, естественно, принимал соревнования Олимпиады 80, а потом региональные и мировые первенства. Однако в 1990-е годы передовое предприятие начало приходить в упадок, а сегодня все вновь иначе. Недавно площадку признали одной из лучших в мире. И дело не только в спортивных достижениях или гидродинамике. На территории есть дополнительная инфраструктура. Гребные бассейны, поле для гольфа, конференц-залы, кафе, тренажерные залы, центр проката. Для активного отдыха проложили велодорожку, зону для пеших прогулок, площадку для роликов, а также площадку для баскетбола и мини-футбола. Зимой здесь появляется освещенная лыжная трасса и каток. А я сам тут бывал однажды на уникальном формате тимбилдинга. Мы гонялись с коллегами на особых лодках – драконах. В такой лодке обычно 10 гребцов, плюс барабанщик. Он задает ритм, и рулевой управляет с кормы большим веслом. Лодка стилизована под дракона. На носу голова, на корме хвост. Суть гонки – в синхронности. Команда должна грести в едином ритме, иначе лодка будет заваливаться, и результат пострадает. В общем, сходите, посмотрите. Не обязательно тут с веслом ходить. Есть и другие активности.
0: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. «Родители родителей». Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: столице 11 утра. Далее новости в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Для голосования на выборах в Госдуму за рубежом откроют 319 участков в 152 странах. Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. 312 площадок из общего числа будут работать при дипломатических и консульских учреждениях. Еще 7 в Байконуре. В отличие от России, где голосование пройдет в течение нескольких дней, за границей участки будут открыты только 20 сентября. Найти адрес ближайшего избирательного участка можно на сайте ЦИК, а также на официальном ресурсах МИД России и российских загранучреждений. Россиянам могут разрешить пересекать границу с Китаем на личном авто. Такое соглашение согласовывают с китайской стороной, Минтранс, сообщил его глава Андрей Никитин. В случае принятия соглашения гражданам двух стран можно будет пересекать границу на легковушках вместимостью до 8 мест. Технических проблем для организации такого движения нет, пункты пропуска готовы. Минтранс и китайская сторона также обсуждают срок действия водительских удостоверений. Необходимо определить период, в течение которого наши водители смогут управлять авто в Китае, а китайские в России. В центральную Россию идет потепление. Уже в среду в столичном регионе воздух прогреется до 21 градуса, как рассказали в гидрометцентре. На следующей неделе погода будет переменчивая. В понедельник днем температура составит 12-14 градусов, то есть прохладно. Во вторник без осадков столбики термометров поднимутся до плюс 18, а уже 9 сентября значения достигнут 21 градуса. Вторая половина недели прогнозируется еще более теплой, но с небольшими дождями. В целом сентябрь в Москве ожидается теплее климатической нормы, при этом осадка в столице может выпасть больше обычного. 70% россиян готовы отказаться от чего-либо ради путешествия мечты. Из этого числа почти каждый пятый предпочел бы поездку к красивой свадьбе. 14% ради поездки отложили бы покупку автомобиля. Результаты исследования приводит ТАСС. Как показал опрос, чаще всего респонденты выбирали дорогие покупки, включая технику и брендированную одежду. Такой вариант назвали 19 человек из 100. Пожертвовать первоначальным взносом на квартиру ради поездки мечты готовы 10% опрос. При этом каждый третий заявил, что не стал бы отказываться от других целей или привычных расходов даже ради желанного путешествия. Жень, у тебя есть план путешествия мечты в голове? Представь, что денег много.
0: То есть отказываться не надо ни от чего. А вот я и не хотел, кстати. Я хочу в Лондон съездить. Что-то в последнее время я все чаще и чаще об этом думаю.
1: Устал от яркого солнца, видимо.
0: Да, да, хочется тучек.
1: А я хочу в Африку. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Вудян. Всем отличного дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
0: Большое спасибо Диане за новости. Это «Радио 7», эфир выходного дня. Добро пожаловать. Наслаждаемся прекрасной музыкой в первые выходные осени. Дэниел Паутер и Селин Дион. Скоро начнем этот час под норвежцев «Аха». «Summer moved on». И добавить тут нечего. Все так.

воскресном эфире Элтон Джон. Помните историю, как Элтон и принц Гарри пытались засудить одно издательство, якобы те воруют у них личные данные? Так вот, они проиграли суд. И ладно бы просто проиграли. Суд обязал принца Гарри, Элтона Джона и других знаменитостей выплатить 13 миллионов долларов в качестве компенсации за судебные расходы. Ничего себе! Мне кажется, это еще не конец истории. Дальше послушаем Рейджа, прежде Милен Фармер на Радио 7. Доброе утро.

Радио 7 представляет Уикенд культурного обмена. Доктор Албан, It's My Life. До того, как покорить танцполы, Албан Узоман Нвапа был стоматологом и подрабатывал диджеем в качестве хобби. Фраза «It's my life» стала его ответом родителям, которые требовали бросить музыку и вернуться к врачебной практике в Нигерии. «It's my life» вышла в 1992 году, как раз тогда, когда в России появились первые FM-радиостанции, открылись границы и начался настоящий бум новой танцевальной музыки. Песня быстро разлетелась по радиоволнам, пиратским кассетам и дискотекам. На танцполах, правда, английский знали не все, поэтому народ дружно выкрикивал «Стоп-холодильник», «Стоп-будильник», «Стоп-кипятильник», «It's my life». Пожалуй, только нигерийскому музыканту удалось превратить бытовую технику в по-настоящему народный хит. Радио 7. Уикенд культурного обмена.

На радио 7 Кайли Миноук. Недавно Кайли вспоминала, как она познакомилась с Марго Робби. Кайли заметила Марго в одном знаменитом отеле в Лос-Анджелесе и спустя несколько дней решила предложить ей встретиться. «Эй, в городе еще одна австралийка, может, пересечемся?» Примерно так Кайли сформулировала свое приглашение. Однако Марго Робби сначала совершенно иначе поняла инициативу Миноук. Позже актриса призналась, что решила, будто ее приглашают на какое-то благотворительное мероприятие или деловую встречу, но никаких официальных поводов не было. Кайли просто захотела познакомиться поближе с Марго. В итоге они встретились вдвоем в этом отеле и, как вспоминала певица, выпили достаточно, чтобы избавиться от неловкости первого знакомства. Встреча состоялась еще до выхода фильма «Барби». Это значит год 2016 где-то. Эрик Арман и Cat's Eye под финал часа у нас. Вы слушаете Радио 7. Доброе утро.

0: человека тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Сегодня песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7. Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Скажи счастью «да».
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.
13: I've been married long time ago. Where

0: Столица, полдень. Продолжая с новостями, нас сегодня знакомит Диана Макеева. Диана, привет.
1: Привет, Женя. Всем добрый день. Федеральная антимонопольная служба возбудила 50 дел в отношении участников топливного рынка. Кроме того, регулятор выдал около 80 предупреждений. Часть из них уже исполнена. Замглавы службы Геннадий Магазинов отметил, что, понимая возможные последствия, организации снижают цены на топливо. ФАС продолжает мониторинг цен на бензин и дизель на заправках. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что в понедельник состоится очередное заседание штаба по ситуации на рынке топлива. На встрече обсудят соглашение региона с частными автозаправочными станциями. Свои доклады представят Минэнерго, ФАС и главы субъектов. Пенсию по старости в России планируется назначать в проактивном формате, без необходимости подачи заявления гражданинам. Об этом сообщил председатель социального фонда Сергей Чурков. Соответствующий законопроект уже подготовлен. По данным Минтруда, механизм предполагает использование сведений, которыми располагает соцфонд, включая данные о стаже и пенсионных коэффициентах. Предполагается, что изменения могут вступить в силу с января будущего года. В России значительно вырастут выплаты по больничным. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличится более чем на 1000 рублей в день в 2027 году и составит 7800 рублей, сообщили в соцфонде. Выплаты назначают работающим гражданам при болезни или травме, уходе за больным членом семьи, карантине, лечении в санатории после стационара. Размер зависит от заработка за 2 года, предшествующего году наступления нетрудоспособности и страхового стажа. Более 2 600 000 россиян посетили Анталию за 8 месяцев текущего года. Граждане России обеспечили почти 26% всего иностранного турпотока в провинцию. Каждый четвертый турист – россиянин, рапортуют местные власти. Российские туристы сейчас обеспечивают Анталии один из самых устойчивых потоков. Вторым крупнейшим рынком для провинции стала Германия. На третьем месте – Великобритания, далее – Польша. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Вудя. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах.

Леона Льюис в нашем эфире. И давайте о приятном сейчас. Предлагаю немного поиграть. Вы отвечаете на вопрос правильно быстрее всех, а я дарю вам два приглашения на балет «Щелкунчик» в Государственный Кремлевский дворец. Сегодня, 6 сентября, день озера Байкал. В Байкал впадают 336 рек, но вытекает лишь одна единственная река. Назовите, какая? Варианты ответов. Ангара, Лена или же Енисей? Свои версии присылайте нам через конверт, который вы найдете на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Первый, кто ответит правильно, получит два билета на балет.

Радио 7 представляет уикенд культурного обмена. Ингрид, то есть фоту. То есть фоту – это довольно ехидная песня о неудачном романе. Ингрид перечисляет все, что ей обещал возлюбленный.

«Солнце зимой», «Радугу», «Крылатого коня» и «Любовь до гроба». А получила певица, судя по тексту, открытку, разбитую посуду и швабру вместо королевского скипетра. Композиция родилась после расставания Ингрид с молодым человеком и, по ее словам, помогла пережить этот период. Во Франции и Великобритании «Toys for Two» особого успеха не добилась, зато в России песня стала хитом. Она взлетела на вершины отечественных хит-парадов и в 2003 году даже получила премию «Рекорд» как лучший зарубежный радиохит. Ингрид с тех пор стала постоянной гостьей российских телешоу и регулярно дает концерты в нашей стране. Радио 7. Уикенд культурного обмена.

тоже отправится на балет. Давайте прямо сейчас и узнаем. Условие было правильно ответить на вопрос и прислать сообщение быстрее остальных. Сегодня, 6 сентября, день озера Байкал. В Байкал впадает 336 рек, но вытекает лишь одна единственная река. Назовите, какая? Так звучал вопрос. Варианты были Ангара, Лена или Енисей. И правильный ответ – вытекает лишь единственная река – это Ангара. Крупнейший приток Енисея. Если бы вдруг озеро перестало подпитываться водой от рек, а Ангара продолжала течь, то потребовалось бы около 400 лет, чтобы ушла вся вода из озера. Быстрее всех ответила правильно Ольга. Номер телефона заканчивается на цифры 2811. Ольга, мы вас поздравляем. Вы получаете два приглашения в Государственный Кремлевский дворец. Именно там, 13 сентября, на главной сцене страны состоится балет-сказка Чайковского «Щелкунчик» в исполнении театра «Кремлевский балет». Всем большое спасибо за участие.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. На этой неделе Бишкек, берега озера Иссык-Куль, станут ареной для одного из самых удивительных спортивных событий в мире. Кыргызстан принимает 6-е всемирные игры кочевников. Это как Олимпиада, но ее участники соревнуются между собой не в обычных дисциплинах, а в древних традиционных видах спорта, которые, может, и не так известны в мире, как футбол или хоккей, но для народов Центральной Азии являются важнейшей культурной традицией. И в своих регионах вызывают не меньший ажиотаж, чем футбол. В Бурятии, например, за хээр-шалган, соревнованиями по разбиванию голой рукой хребтовой кости барана, следят даже с большим волнением, чем за серией пенальти в финале Мундиаля. Победителей ждет огромный призовой фонд и всенародная любовь. А в Якутии самым массовым видом спорта является масс-рестлинг. Это когда два спортсмена выдирают друг у друга специальную палочку. Этому даже учат в школах на уроках физкультуры. В программе этно-олимпиады в Кыргызстане заявлено 42 вот таких вот экзотических вида спорта. Среди них, например, стрельба из лука, в том числе из седла на всем скаку, джигитовка, борьба на поясах, охота с беркутами или кокбару – что-то вроде древнего гибрида конного пола и регби, когда две команды всадников пытаются забить друг другу гол тушей козла. Участвуют в этноиграх более 90 стран.

0: Олимпийская деревня, урочище Кырчын на берегу Иссык-Куля, выглядит как грандиозный городок из 500 юрт с ремесленными мастерскими, фудкортом, традиционными блюдами и тематическими фотозонами. В общем, полное ощущение, что тебя перенесло во времена Золотой Орды. Круче реконструкторского фестиваля, потому что все по-настоящему.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
7: Амода C7. Собрать все взгляды.
8: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
11: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. Родители-родители. Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
12: Дэн 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Дэн 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Tank. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
13: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Everybody wants to rule the world. Это Tears for Fears. Песня стала главным музыкальным лейтмотивом фильма «Марти Великолепный». Звучит она в финальных титрах и также активно использовалась в официальных трейлерах картины. А текст песни перекликается с историей амбициозного главного героя, который одержим идеей мирового успеха и готов идти по головам ради своей мечты. Если вдруг не смотрели кино, рекомендую. Мне очень понравился фильм. От кино к музыке Sting скоро, а Дэвид Ашер прямо сейчас.

Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». «Саваж». Only you. Итальянский продюсер Роберто Дзанетти, которого мы и знаем под псевдонимом «Саваж», изначально вообще не собирался сам записывать вокал к «Only You». Он безумно стеснялся своего голоса и планировал отдать трек профессионалу, однако, экспериментируя в студии, все же решил записать черновик. Чтобы передать меланхолию, Дзанетти нарочно отказался от традиционных для итало-диско мажорных ходов, а из-за отсутствия поставленного голоса вокал получился надрывным и слегка дрожащим. Впрочем, это сыграло композиции только в плюс. Европейские диджеи посчитали трек слишком мрачным и медленным для танцполов. Зато в Советском Союзе «Тоска и меланхолия» попали точно в цель. Дзанетти до сих пор вспоминает, как на первых гастролях в Москве он был поражен тому, что весь зал пел наизусть даже те вокальные импровизации, которых

Адам Ламберт. В финале моей эфирной смены сегодня я, Евгений Водян, говорю вам большое спасибо за компанию и до встречи через неделю в следующие выходные, как обычно, с 8 до 14. Далее музыка на все времена, любимые песни и лучшие мировые артисты круглосуточные 7 дней в неделю. Я желаю вам приятного продолжения дня и легкого понедельника в компании «Радио 7».

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В 1942 году в Пенсильвании в семье джазового музыканта и певицы с индейскими корнями родился Уильям Мартин Смит. Много лет спустя его будут сравнивать с Джоном Ле Карре. Писатель Мартин Круз Смит, а это творческий псевдоним Уильяма, прославился как мастер политического детектива. Вы спросите, при чем тут Москва? Отвечу. Всемирная слава пришла к Мартину Крузу Смиту после романа «Парк Горького», который принес писателю премию «Золотой кинжал» от Ассоциации криминальных писателей. Примечательно, что в Советском Союзе писатель провел всего 2 недели как турист и не говорил по-русски, но скрупулезно собирал сведения через эмигрантов и архивные материалы. Поэтому атмосфера позднесоветской Москвы в книге получилась очень убедительной. Не буду спойлерить, но просто расскажу завязку. В парке Горького в Москве находят 3 изуродованных трупа. Лица жертв срезаны, кончики пальцев удалены, чтобы невозможно было опознать. Расследование поручают Аркадию Ренко. По ходу дела выясняется, что в преступлении замешаны иностранцы и крупные финансовые махинации, а высокопоставленные чиновники пытаются помешать раскрытию. В центре интриги – контрабанда элитным русским соболем. В романе есть разные локации. Павелецкий вокзал и Таганка, Петровка. Ну а куда же без штаб-квартиры русской милиции? Там огромная карта Москвы в кабинете на 3-м этаже, куда Аркадий приходит, поднявшись с подземной парковки на лифте. На подземном паркинге Мура он оставил свои «Жигули». Магазин «Мелодия» на проспекте Калинина. Есть и шоссе энтузиастов, и Лубянка, и даже Шатура. А офис Московской прокуратуры на Новокузнецке

0: Кузнецкой улице заслуживает особенного упоминания. Смит описывает его довольно колоритно. Офис разделен пополам. Одна часть желтая, двухэтажная, другая серая, трехэтажная. Кабинеты следователей, работающих в желтой половине, выходят окнами на небольшой печальный парк во дворе. Там есть цветочная клумба и пустые цветочные урны на поворотных основаниях. Место, где вызванные на допрос люди могли сидеть в ожидании и чувствовать себя подавленными. Особняк действительно сохранился. С 2015 года основные службы переехали на станцию метро Пролетарская, а дом по адресу Новокузнецкая улица 27/6 отреставрировали. Здание стоит на этом месте с 1803 года. После пожара 1812 года его отремонтировали. А в 1896 году владельцем особняка стал Константин Петрович Бахрушин. И для реконструкции он пригласил архитектора Карла Карловича Гиппиуса, того самого, что сделал дом пагоду на Мясницкой. Дом получился в стиле эклектика. Ярко-голубые стены, богатая белая лепнина, балкон с декоративными вазонами, лепной фронтон с монограммой Бахрушина над балконом. Константин Петрович был совладельцем товарищества Кожевина и суконной мануфактуры Алексея Бахрушина и сыновей и сада-аквариум. Прожил до 1938 года, правда, уже не в этом доме. А бывал ли тут в кабинетах после национализации особняка, неизвестно. Москва еще не раз станет ареной для расследований Аркадия Ренко. И в романе «Полярная звезда», и в «Красной площади», и в «Трех вокзалах». Кто-то упрекнет Смита в развесистой клюкве. А я вот считаю, что тексты эти очень даже читабельны и интересны. Тем более, что он улавливает порой состояние. Узкий проход между домами, река как граница, парк как место преступления и отдых.
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

0: человека тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Сегодня песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7. Реклама.
1: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. 7 сентября в 21.00. На телеканале Солнце. Категория 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Эдвард Майя и Вика Жигулина. Stereo Love. В конце нулевых румынский диджей Эдвард Майя нашел в интернете аккордеонную мелодию. Он был настолько ей очарован, что включил в свой свежий трек под названием

Stereo Love. В России Stereo Love вскоре зазвучал буквально отовсюду, от прибрежных кафе до главных танцевальных радиостанций. А автором того самого цепляющего мотива оказался азербайджанский композитор Эльдар Мансуров. В далеком 1989 году он сочинил знаменитый проигрыш для своей песни «Баят Илар». Услышав Stereo Love в Греции, Мансуров узнал собственную мелодию и заявил о нарушении авторских прав. История закончилась мирно. В 2010 году Майя и Мансуров подписали соглашение и стали соавторами Stereo Love. Радио 7. Уикенд культурного обмена.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
4: Он не изменил.
3: Горько.
4: В нашей семье давно нет любви.
3: Горько.
5: Все разрушилось. Все.
3: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
3: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на

0: домашним. 16+.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет уикенд культурного обмена. Кадебастани, Castle in the Snow. Швейцарский продюсер Гийом Бозонет создал проект Кадебостани как арт-перформанс, придумав вымышленную республику Кадебостани с собственными законами, флагом и даже парадной формой. А идея композиции «Castle in the Snow» родилась, когда за окном ничего не было видно из-за снежной пелены. Гийом сидел в студии и гонял по кругу короткий духовой сэмпл. Он хотел, чтобы мелодия звучала как сигнал из далекой крепости, которую заметает метель, и в конце концов у него это получилось. Европейским радиостанциям трек показался слишком холодным и концептуальным. В России же он мгновенно стал народным хитом, а после того, как диджей Гектор выпустил хаос-ремикс, «Castle in the Snow» поселилась на всех отечественных танцплощадках и долго их не покидала. Радио 7. Уикенд культурного обмена.

0: Встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, надеемся, вы отлично отдохнули, поэтому делаем шаг в новую неделю, и вот о чем мы с вами будем говорить завтра.
2: На днях Денис Лизин рассказал нам о том, что китайцы фотографируются на фоне крейсера «Аврора», и это стихийный тренд. Ну, собственно, сделать фото с памятником, который изображен на учебнике истории в Китае. И мы хотим у вас спросить, есть ли у вас ваше фото в самом знаковом, ну, для вас месте?
1: Ну и, конечно, завтра мы будем слушать лучшую любимую музыку, сыграем в 7 класс, а еще ваши истории в рубрике «Мой саундтрек».
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Музыка тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Сегодня песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7. Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Но... ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
1: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Уикенд культурного обмена. Sound Circle. Touch in the Night. Продюсер и клавишник группы Аксель Братунг записывал этот сингл у себя дома, потому что контракта с крупным лейблом у него тогда не было. Всю аранжировку он делал на бюджетном синтезаторе и драм-машине марки Roland, а сводил буквально на коленке. Кстати, согласно популярному мифу, знаменитый шелестящий звук перед первым куплетом появился именно из-за бюджетных ограничений. Дескать, магнитную ленту во время сведения случайно заживало, а Братунг решил оставить все как есть. В Западной Германии Silent Circle посчитали банальным клоном Modern Talking и быстро забыли, а вот в СССР подпольные студии звукозаписи растиражировали кассеты по всей стране. Участники группы, кстати, узнали о своем культовом статусе только в 90-е, когда впервые приехали с гастролями и увидели забитые стадионы. Радио 7. Уикенд культурного обмена.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. Данные статистики говорят, что примерно 85% всех авиапассажиров испытывают перед полетом тревогу и дискомфорт. А еще статистика говорит, что почти все люди чувствуют себя спокойнее и счастливее, когда гладят собаку. По данным исследований, даже короткое общение с дружелюбным пёселем обеспечивает мощный выброс окситоцина и серьезное снижение гормонов стресса. На этом факторе основана канистерапия, то есть буквально лечение собаками. Специально обученные собаки-терапевты общаются с людьми и помогают им расслабиться. Несколько лет назад таких собак-спасак стали использовать в аэропортах, чтобы помочь нервничающим пассажирам успокоиться. Первым такую программу завел американский аэропорт Сан-Хосе в Калифорнии. А к сегодняшнему дню в ней участвуют уже более 35 авиагаваней по всем штатам. Пару лет назад аналогичную программу запустил новый аэропорт Стамбула. Собаки гуляют там вместе с сотрудниками и хендлерами по залам ожидания и дарят любовь, ласку и виляющий хвостик всем, кому срочно нужно кого-нибудь погладить. А с августа собаки-помогаки появились и в России. Первым лохматых терапевтов завел самарский аэропорт Курумоч. Английский сеттер Чили и Уипет Кира дежурят в аэропорту 3 раза в неделю и в дни, когда в расписании много накладок. Ведь если в ожидании вылета можно пообниматься с клевыми собаками, задержка рейса уже не кажется большой проблемой. Кстати, это не единственная классная инициатива аэропорта Курумоч. Не так давно тут придумали крутую фишку для маленьких пассажиров. Если они путешествуют с любимыми игрушками, то на них тоже можно получить настоящий посадочный талон. Его по запросу бесплатно выдадут на любой стойке регистрации.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Адриано Челентано, «Конфесса». Композиция «Конфесса» получила огромное признание в странах СНГ, но осталась почти незамеченной в Европе. Выпущенная в 2002 году композиция отсылает к творчеству группы Dire Straits. При этом в «Конфесса» сохраняется мелодическая основа итальянской эстрадной песни. В России трек стал настоящим радиохитом и до сих пор входит в топ-листы музыкальных платформ. Его популярность породила множество интерпретаций, от русскоязычного кавера Александра Буйнова до пародии в «Оливье Шоу», где песню исполнил усталый Дед Мороз. Радио 7. Уикенд культурного обмена.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы с вами погуляем у воды. Нам к дому 11, по улице Большая набережная. Уже только по его силуэту можно прочесть масштаб замысла тех лет. Чаще всего его называют «Дом наркомвода». Наркомвод сокращенно от Народного комиссариата водных путей. Еще встречаются варианты «Дом руководства канала Москва-Волга» или просто «Дом на набережной». Строили его заключенные Дмитлага. Неподалеку, на улице Водников, располагалось само управление канала, так что сотрудникам было удобно ходить на работу. Название улицы получило только в 1960 году. Это не длинная набережная в привычном смысле. Ее протяженность около 2 километра, а скорее извилистая линия, которая то идет параллельно каналу, то делает резкие повороты, огибая гидротехнические сооружения. Поскольку дом возводили в 1934-1937 годах, для руководства архитекторы стремились совместить представительский характер постройки с продуманной автономностью. И поэтому в проекте предусмотрели не только просторные квартиры, но и собственную артезианскую скважину, котельную и даже бомбоубежище в подвале, что в те годы считалось признаком особой инфраструктурной устойчивости. Считается, что к облику здания приложил руку Владимир Федорович Кринский, причастный и к Северному речному вокзалу, и к оформлению близлежащих шлюзов. И поэтому в линиях фасада угадываются те же приемы, которые позже стали визитной карточкой ансамбля водного узла. Хотя дом и задумывался как жилье для узкого круга ответственных лиц. В квартирах насчитывалось по 5-6 комнат с отдельными помещениями для прислуги. Послевоенная реальность внесла свои коррективы. И уже в конце 50-х годов 20 века просторные планировки уступили место коммунальному быту. А само здание надстроили еще одним этажом, из-за чего на лестничных маршах до сих пор заметен перепад высот. И как в некоторых других домах той эпохи, здесь не раз обнаруживали помещения для прослушки квартир. Любопытно, что при всей своей функциональной строгости дом хранит следы и более тонких инженерных решений. Например, в планировках сохранились характерные ниши-шкафы, изначально предназначавшиеся для хозяйственных нужд. А на плоской кровле был устроен солярий, который в ту пору рассматривали не как элемент роскоши, а как санитарную меру в борьбе с туберкулезом. И пусть сегодня эти детали кажутся почти архивными, они остаются важным свидетельством того, как в одном здании соединялись задачи престижа, комфорта и жизнеобеспечения, в полном соответствии с требованиями времени. Еще из любопытного. Мы, как правило, не смотрим на дома с высоты птичьего полета, а про этот дом рассказывают легенду, что якобы планировалось продолжить застройку вдоль канала так, чтобы сверху, при подлете к аэродрому Тушино, пассажиры видели слово «Сталин», и поэтому, мол, дом построен в форме буквы «С». Однако историки эту версию не подтверждают. Зато достоверно известно, что во времена войны дом маскировали. На фасады нанесли рисунки с деревьями, чтобы он меньше выделялся на фоне парка Покровская и Стрешнева. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на Радио 7.

0: музыка тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Сегодня песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

the passion of the groove.

Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Hertz. Wonderful Life. Участники дуэта Тео Хатчкрафт и Адам Андерсон находились на грани нищеты, когда записывали трек «Wonderful Life». Они жили на пособие по безработице, а на съемке первой версии клипа у них было всего 20 фунтов. Все эти деньги ушли в качестве гонорара танцовщицы. В клипе девушка импровизировала, так как хореографа и денег на него у Тео и Адама не было. Британский музыкальный олимп группу Hertz отторг, посчитав участников слишком манерными и готичными. В России же их встретили с оглушительным восторгом. Hertz стали первой зарубежной инди-группой, собравшей в Москве многотысячную арену на дебютном концерте. Еще один забавный факт. Танцовщице из оригинального видео есть интересное посвящение в том самом высокобюджетном клипе с бассейном. Примерно на 30-й секунде можно увидеть, как сквозь толщу воды проглядывает ее портрет. Радио 7. Уикенд культурного обмена.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, надеемся, вы отлично отдохнули, поэтому делаем шаг в новую неделю, и вот о чем мы с вами будем говорить завтра.
2: На днях Денис Лизин рассказал нам о том, что китайцы фотографируются на фоне крейсера «Аврора», и это стихийный тренд. Ну, собственно, сделать фото с памятником, который изображен на учебнике истории в Китае. И мы хотим у вас спросить, есть ли у вас ваше фото в самом знаковом, ну, для вас месте.
1: Ну и, конечно, завтра мы будем слушать лучшую любимую музыку, сыграем в 7 класс, а еще ваши истории в рубрике «Мой саундтрек».
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
6: Он мне изменил.
0: Горько.
6: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
7: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
0: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Уикенд культурного обмена. Моранди, Angels, Love is the answer. Название группы состоит из первых букв имен румынских музыкантов. Мо — это Мариус Мога, который с 3 лет занимался фортепиано. Оранди — псевдоним Андрея Ропчи. В 2004 году они ради эксперимента записали совместный трек и инкогнито запустили его в клубы Бухареста. Публика приняла песню на ура, после чего музыканты и объявили о создании проекта «Моранди». На Западе их главный сингл «Angels» прошел почти незамеченным, зато в России сочетание псевдодуховных запевов и качающего баса взорвало чарты и танцполы. Трек мгновенно возглавил хит-парады и получил статус 7-кратно платинового. Песня стала самой скачиваемой в России конца нулевых, а на рингтоны «Angels» установил буквально каждый второй житель страны. Радио 7. Уикенд культурного обмена.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, надеемся, вы отлично отдохнули, поэтому делаем шаг в новую неделю, и вот о чем мы с вами будем говорить завтра.
2: На днях Денис Лизин рассказал нам о том, что китайцы фотографируются на фоне крейсера «Аврора», и это стихийный тренд. Ну, собственно, сделать фото с памятником, который изображен на учебнике истории в Китае. И мы хотим у вас спросить, есть ли у вас ваше фото в самом знаковом, ну, для вас месте.
1: Ну и, конечно, завтра мы будем слушать лучшую любимую музыку, сыграем в 7 класс, а еще ваши истории в рубрике «Мой саундтрек».
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, надеемся, вы отлично отдохнули, поэтому делаем шаг в новую неделю, и вот о чем мы с вами будем говорить завтра.
2: На днях Денис Лизин рассказал нам о том, что китайцы фотографируются на фоне крейсера «Аврора», и это стихийный тренд. Ну, собственно, сделать фото с памятником, который изображен на учебнике истории в Китае. И мы хотим у вас спросить, есть ли у вас ваше фото в самом знаковом, ну, для вас месте?
1: Ну и, конечно, завтра мы будем слушать лучшую любимую музыку, сыграем в 7 класс, а еще ваши истории в рубрике «Мой саундтрек».
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.